Банке черно, кошмарно небе, жената отдавна ме чака и мене безмерно.